0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 3 часа.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM. Радиоканал «Радиогигант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-71-00507. Выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 17 августа 2018 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 4 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM. Радиоканал «Радиогигант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-71-00507. Выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 17 августа 2018 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первый интернациональное радио BFM.
1: 5 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь Первое интернациональное радио. PFM.
1: 6 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM.
3: Реклама на PFM.
1: На PFM.
4: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
3: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250 470. 250 470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тула, привет! С тобой Лёля Бубнова. Практически у каждого пятого городского жителя в России есть жилье и за городом. Про дачу в ближайшие пару минут. Итак, 19% опрошенных жителей городских поселений сказали, что являются счастливыми обладателями жилья загородного типа, пригодного для проживания круглый год. Еще 19% могут похвастаться дачным домом для сезонного проживания. У каждого девятого городского жителя в России есть за городом земельный участок. 52% опрошенных ни дачи, ни загородного дома, ни своего участка земли не имеют, а 2% не имеют, но арендуют. Это результаты исследования, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. А кто что делает у себя за городом? Большинство, а именно 61% городских жителей, у которых есть дача, загородный дом или свой участок земли, выращивают там сельхозпродукты для семейного потребления. 27% наводят красоту, сажают цветы, разбивают клумбы и газоны, делают пруды и прочие декоративные сооружения. 22% используют загородное пространство преимущественно для развлечений и отдыха. Пока на этом все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: радио PFM.
1: Реклама. Реклама. Реклама на PFM.
2: Привет! Решил, куда поступать?
3: Да уже неделю голову ломаю!
2: Не сомневайся! Поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
3: Круто! А как подать документы?
2: Запоминай телефон 8 800 700 706.
4: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
1: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250 470 250 470.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Время расширять горизонты. Этот понедельник – лучший момент, чтобы начать учиться новому.
0: Телец.
1: Просыпайся. Сегодня ты настоящий магнит для возможностей. Энергия солнца в твоем знаке дает карт-бланш на любые свершения.
0: Близнецы.
1: Тебе звезды сулят хорошие новости и теплые встречи.
0: Рак.
1: Хватит осторожничать. Сейчас самое время включить режим «Вижу цель, не вижу препятствий».
0: Лев.
1: Самоконтроль сегодня твой главный ключ к успеху.
0: Дева.
1: Твой день не для мечтаний или эмоциональных качелей. Если у тебя есть планы, настал лучший момент, чтобы превратить их в нечто большее.
0: Весы.
1: Не пытайся сейчас угодить всем сразу. Расставь приоритеты.
0: Скорпион.
1: Тебе этот понедельник принесет ясность в финансовых вопросах. Не исключено, что у тебя появятся идеи, как повысить свой доход.
0: Стрелец.
1: Сегодня есть риск пропустить важную информацию. Будь бдительным.
0: Козерог.
1: Тебе сейчас звезды не советуют форсировать события. Лучше притормози и оцени обстановку.
0: Водолей.
1: Ты можешь найти поддержку у влиятельных людей. Не скромничай, твоя идея достойна того, чтобы ее поддержали.
0: Рыбы.
1: Твой девиз сейчас – ничего личного, только бизнес. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 7 часов.
0: Первое. Мир. Life.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33. Радио PFM.
1: Реклама.
2: Реклама
1: на PFM.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
6: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
9: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
10: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
11: Кадастровый инженер.
12: Да!
11: Проектировщик.
12: Да!
11: Геодезист.
12: Да!
11: Тулземпроект.
12: Да!
13: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. 71-71-71.
14: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470.
15: 250-470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: отдых на PFM.
1: Популярность поездок в Азию растет. По данным российского исследования, перед майскими праздниками в 2026-м почти 40% бронирований на сайтах авиакомпаний и агрегаторах пришлось именно на азиатские направления. Давай разбираться. С тобой, Лёля Бубнова. Привет! В начале апреля 2026-го трафик желающих куда-то улететь вырос в 5 раз по сравнению с началом года. По результатам исследования, которое провели российский оператор сотовой связи и онлайн-сервис по поиску и продаже авиабилетов, на Азию пришлось аж 37% всех бронирований. Чуть конкретнее по направлениям. Кроме Вьетнама, российские путешественники активно рассматривали перелеты в Токио, Шанхай и Пекин. Про ценник. Самым дорогим приобретенным билетом оказался билет на рейс в Токио. Его стоимость составила 89 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались перелеты в Петербург и Казань. Здесь стоимость составила примерно 9 тысяч рублей. Больше про отдых и не только в других выпусках. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про отдых на PFM.

0: Радио
1: PFM. Реклама на PFM.
0: На PFM.
2: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Привет! Решил, куда поступать?
5: Да уже неделю голову ломаю!
4: Не сомневайся! Поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
5: Круто! А как подать документы?
4: Запоминай телефон 8 800 700 700 6.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина!
7: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. Хавейл Про, Корс Групп, Тула, Октябрьская, 316.
8: Полная стоимость кредита от 12,416% до 16,450% годовых.
9: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
10: А что такое ПВ?
9: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
11: АО «Новая мыса». Ипотека от ПАО «НТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Время расширять горизонты. Этот понедельник – лучший момент, чтобы начать учиться новому.
0: Телец.
1: Просыпайся. Сегодня ты настоящий магнит для возможностей. Энергия солнца в твоем знаке дает карт-бланш на любые свершения.
0: Близнецы.
1: Тебе звезды сулят хорошие новости и теплые встречи.
0: Рак.
1: Хватит осторожничать. Сейчас самое время включить режим «Вижу цель, не вижу препятствий».
0: Лев.
1: Самоконтроль сегодня твой главный ключ к успеху.
0: Дева.
1: Твой день не для мечтаний или эмоциональных качелей. Если у тебя есть планы, настал лучший момент, чтобы превратить их в нечто большее.
0: Весы.
1: Не пытайся сейчас угодить всем сразу. Расставь приоритеты.
0: Скорпион.
1: Тебе этот понедельник принесет ясность в финансовых вопросах. Не исключено, что у тебя появятся идеи, как повысить свой доход.
0: Стрелец.
1: Сегодня есть риск пропустить важную информацию. Будь бдительным.
0: Козерог.
1: Тебе сейчас звезды не советуют форсировать события. Лучше притормози и оцени обстановку.
0: Водолей.
1: Ты можешь найти поддержку у влиятельных людей. Не скромничай, твоя идея достойна того, чтобы ее поддержали.
0: Рыбы.
1: Твой девиз сейчас – ничего личного, только бизнес. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 8 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.
2: Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде.
3: О погоде.
4: Яндекс Погода сообщает: сегодня утром в Туле ясно, без осадков, около плюс 15. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 23.

0: Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама на PFM.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
5: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
6: Мотопарк! Мотопарк!
7: Нужен квадроцикл «Аодес»? Мотопарк!
8: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
6: Мотопарк! «Аодес»! Мотопарк!
9: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно. Быстро. Анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250 470. 250 470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тула, привет, с тобой Лёля Бубнова. Не хочу кошку, не хочу собаку, хочу курицу. В Китае новый тренд. Жители городов в качестве домашних животных заводят именно этих пернатых. Жители китайских мегаполисов отмечают, содержание таких питомцев обходится очень даже недорого. Радуются тому, что курицы понимают и запоминают некоторые слова. И, судя по всему, за эти сверхспособности птиц катают в детских колясках и наряжают в смешные костюмы. Видео о жизни этих питомцев в местных соцсетях уже набрали более 3 миллиардов просмотров. То есть можно назвать это целой индустрией. Так, далеко не все китайские владельцы домашних куриц предпочитают обычных наседок или петухов. Люди на форумах выкладывают фото с породистыми животными и делятся нюансами их воспитания. Многие владельцы рассказывают, как спят рядом со своими домашними курицами, делают для них поводки и подгузники на заказ, извините. Откуда такая любовь, не раскрывается. Но многие владельцы домашних куриц сравнивают их с кошками и собаками. Сходятся во мнении, что пернатые дешевле в обслуживании и меньше пахнут. По некоторым подсчетам, сейчас в Поднебесной около 17 миллионов человек содержат куриц в качестве домашних животных. Следим за развитием событий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на пи.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: В жизни как в игре. Тут тоже можно себя прокачать. На байк без брони? С ума сошел? Мотошлем, куртка и перчатки. Твоя броня, и она тебя защитит.
2: Прокачай себя. Не позволяй реальности стать жестокой игрой. Не теряй голову. Используй мотоэкипировку и управляй с умом.
3: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте. 12+.
4: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Брутальные внедорожники «Хавейл Про» с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. «Хавейл Про», «Корс Групп», «Тула», «Октябрьская 316».
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина! Весна. Наконец-то дождались.
8: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали.
9: Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: Звони 51-61-10. ООО «Сосемалис». Проектная декларация на сайте nasa.com.ru.
1: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
2: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250 470 250 470.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Время расширять горизонты. Этот понедельник – лучший момент, чтобы начать учиться новому.
0: Телец.
1: Просыпайся. Сегодня ты настоящий магнит для возможностей. Энергия солнца в твоем знаке дает карт-бланш на любые свершения.
0: Близнецы.
1: Тебе звезды сулят хорошие новости и теплые встречи.
0: Рак.
1: Хватит осторожничать. Сейчас самое время включить режим «Вижу цель, не вижу препятствий».
0: Лев.
1: Самоконтроль сегодня твой главный ключ к успеху.
0: Дева.
1: Твой день не для мечтаний или эмоциональных качелей. Если у тебя есть планы, настал лучший момент, чтобы превратить их в нечто большее.
0: Весы.
1: Не пытайся сейчас угодить всем сразу. Расставь приоритеты.
0: Скорпион.
1: Тебе этот понедельник принесет ясность в финансовых вопросах. Не исключено, что у тебя появятся идеи, как повысить свой доход.
0: Стрелец.
1: Сегодня есть риск пропустить важную информацию. Будь бдительным.
0: Козерог.
1: Тебе сейчас звезды не советуют форсировать события. Лучше притормози и оцени обстановку.
0: Водолей.
1: Ты можешь найти поддержку у влиятельных людей. Не скромничай, твоя идея достойна того, чтобы ее поддержали.
0: Рыбы.
1: Твой девиз сейчас – ничего личного, только бизнес. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 9 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 91.7 FM в Туле.

Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио.

0: Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на PFM.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
4: ООО «Политек Пайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70 23 34 70 23 34.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
7: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
9: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: Звони 51-61-10. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тула, привет! С тобой Лёля Бубнова. Дом с привидениями. Хорошая тема для ужастика у костра. Однако ученые умы решили разобраться и найти рациональный ответ. Группа специалистов из Канады поставила эксперимент, цель которого — объяснить человеческий страх перед старыми и заброшенными домами. Принять участие в мероприятии пригласили 36 добровольцев-смельчаков, задачей которых было слушать музыку в специальной комнате. Треки ученые подобрали двух типов – спокойные, расслабляющие и тревожные. А еще в комнате тайно установили динамики, с помощью которых инфразвуком воздействовали на половину испытуемых. Инфразвуком называют звуковые волны, которые человек не слышит, но чувствует телом. Так вот, в финале участники заполнили анкеты, где описали свои ощущения и сообщили, догадывались ли они об инфразвуке. А еще сдали образцы слюны. Так ученые получили данные об их уровне гормона стресса – кортизола. Добровольцы, на которых воздействовали инфразвуком, испытывали больше стресса, чем те, кому инфразвук не включали. Независимо от музыкальных произведений, которые они слушали. Но как все это связано с паранормальными явлениями? Ученые поясняют, в старых зданиях велика вероятность присутствия инфразвука, особенно в подвалах, где старые трубы и вентиляционные системы создают низкочастотные вибрации. Поэтому люди чувствуют себя там некомфортно. А легенды о призраках столетиями пытались объяснить этот самый дискомфорт. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: PFM.
1: Реклама на PFM.
2: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
5: Нужна балконная рама? Звони! 8 800 603 542. Окошкина.
6: Победа, которую мы помним, и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
8: Кадастровый инженер.
9: Да!
8: Проектировщик.
9: Да!
8: Геодезист.
9: Да!
8: Тулземпроект.
9: Да!
10: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони. 71 71 71. 71 71 71.
11: Полная стоимость кредита от 12,416 до 16,450% годовых.
12: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
13: А что такое ПВ?
12: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
14: АО «Новая мыса». Ипотека от ПАО «МТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.
17: Читаю

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Время расширять горизонты. Этот понедельник – лучший момент, чтобы начать учиться новому.
0: Телец.
1: Просыпайся. Сегодня ты настоящий магнит для возможностей. Энергия солнца в твоем знаке дает карт-бланш на любые свершения.
0: Близнецы.
1: Тебе звезды сулят хорошие новости и теплые встречи.
0: Рак.
1: Хватит осторожничать. Сейчас самое время включить режим «Вижу цель, не вижу препятствий».
0: Лев.
1: Самоконтроль сегодня твой главный ключ к успеху.
0: Дева.
1: Твой день не для мечтаний или эмоциональных качелей. Если у тебя есть планы, настал лучший момент, чтобы превратить их в нечто большее.
0: Весы.
1: Не пытайся сейчас угодить всем сразу. Расставь приоритеты.
0: Скорпион.
1: Тебе этот понедельник принесет ясность в финансовых вопросах. Не исключено, что у тебя появятся идеи, как повысить свой доход.
0: Стрелец.
1: Сегодня есть риск пропустить важную информацию. Будь бдительным.
0: Козерог.
1: Тебе сейчас звезды не советуют форсировать события. Лучше притормози и оцени обстановку.
0: Водолей.
1: Ты можешь найти поддержку у влиятельных людей. Не скромничай, твоя идея достойна того, чтобы ее поддержали.
0: Рыбы.
1: Твой девиз сейчас – ничего личного, только бизнес. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 10 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. +7 910 412 43 33. Радио PFM. Реклама на PFM.
1: На PFM.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст.

0: До 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия. Выгодный трейд-ин. Подарки при покупке. Хавейл Про. Курс Групп. Тула. Октябрьская 316.
1: ООО «Политек Пайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
5: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл Лонсин? Мотопарк!
6: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
5: Мотопарк! Лонсин! Мотопарк!
7: Ирина Дубцова в Туле. Я к нему подниму. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250 470. 250 470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: радио
1: PFM. Новости на PFM.
2: Тула, привет! С тобой Лёля Бубнова. Коллеги, а приходите завтра на работу в шортах. Фраза, которую многие просто мечтали бы услышать, а услышали ее японцы. Если уж быть совсем точной, офисные сотрудники страны восходящего солнца. Дело в том, что так местные власти планируют сэкономить в жару на электроэнергии. Сначала разрешили не приходить на работу в пиджаках, потом предложили снять галстуки. Дальше поинтересовались, а не будет ли удобнее сидеть в офисе в поло. Теперь уже прямо настаивают на шортах. Подобные мероприятия – часть проекта, который аж в 2005-м запустило японское министерство экологии. Движение получило название «Холодный бизнес». Подразумевается, что нужно снижать пользование кондиционерами. Одними из первых на инициативу откликнулись японские чиновники. Многие из них уже выходят трудиться в шортах. Кстати, по результатам недавнего исследования, позавидовали бы японским сотрудникам, вероятно, только 8% россиян, работающих в офисе. Именно такой процент опрошенных сказали, что в их компании действует строгий дресс-код для сотрудников. У 38% опрошенных россиян более мягкие требования. В офисе их просят просто придерживаться делового стиля в одежде. Большинству опрошенных россиян и вообще повезло. 54% работают в компаниях, где нет дресс-кода для офисных сотрудников. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: На PFM.
2: Привет! Решил, куда поступать?
3: Да уже неделю голову ломаю.
2: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
3: Круто! А как подать документы?
2: Запоминай телефон 8 800 700 706.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
5: Окошкина.
6: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся, сохрани свою жизнь, подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
3: Кадастровый инженер.
4: Да!
3: Проектировщик.
4: Да!
3: Геодезист.
4: Да!
3: Тулземпроект.
4: Да!
5: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71 71 71 71.
6: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 тысяч рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
7: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250 470 250 470.

0: на PFM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет! За рулем Андрей Богданов. Отправляемся в путь. Поехали! Пермские ученые с помощью программы прогнозируют пробки на дорогах. Назван лучший период для выгодной покупки нового авто. Пермские ученые с помощью программы прогнозируют пробки на дорогах. Она собирает информацию с уличных комплексов фото- и видеофиксации, обрабатывает ее и предсказывает появление заторов. Программа оценивает вероятность образования пробки в среднем за 20-40 минут до того, как она успеет сформироваться. Новая программа будет полезна и для дорожного ремонта или строительства. Она позволит оценить, где необходимы дополнительные полосы или развязки, и нужно ли иначе настроить светофор, чтобы минимизировать риск аварии и избежать перегрузки дорог, пишет «Российская газета». Самым лучшим периодом для выгодной покупки нового автомобиля в России считается весна и начало лета. Об этом газете «Известия» сообщили эксперты. По словам специалистов, в это время благодаря меньшему ажиотажу появляется возможность рационально подойти к выбору машины, обсудив с дилером все условия. В этот период также можно получить подарки при покупке, например, комплект шин, ОСАГО, каска и бесплатное техобслуживание. Главное все же, чтобы эти подарки не оказались включенными в цену авто. Наша поездка завершилась. С вами был водитель Андрей Богданов. До встречи в эфире и на дорогах.
0: Автотема на PFM.

0: ты слушаешь
1: Радио
0: PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 11 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Есть мер 3.
1: Есть мер 3, протяжка.
0: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру +7 910 412 43 33.
4: Радио PFM.
5: Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде.
6: О погоде.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков.

0: Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Реклама на PFM.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
4: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
7: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250-470. 250-470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: про музыку на PFM.
1: В этом выпуске про свежий взгляд на хиты с тобой, Лёля Бубнова. Привет! Начнем с песни «Желаю тебе». В 1988 в Калининграде певец, композитор и поэт Игорь Саруханов смотрел по телевизору легендарную программу «Утренняя почта». Тогда на горячую линию дозвонился 3-летний мальчик, который сказал: «Я своей маме желаю из 1000 игрушек одну, самую мягкую». Эта фраза произвела на Игоря Арменовича неизгладимое впечатление. Он выключил телевизор и буквально за 15 минут написал песню, в итоге ставшую классикой. Через 38 лет певица Кая выпустила кавер на нетленное произведение. Освежили саунд, проявив уважение к первоисточнику. Двигаемся дальше. Теперь про дуэт диджей Smash и диджей Венгеров с треком Love and Pride. Это реверанс в сторону 80-х, кавер 2017 года на классическую работу 1984-го английской группы King. Режиссер клипа Леонид Колосовский рассказывал, цитирую: «Сценарий придумал диджей Smash, но он был очень навороченным, что не укладывалось ни в сроки, ни в бюджет. Съемочной группе пришлось поработать над адаптацией. На мой скромный взгляд, у них получилось». Эти и многие другие клипы, новинки и проверенные временем хиты в нашей программе «Клипотека PFM» по пятницам ровно в полночь на телеканале «Продвижение». Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До встречи в телеэфире для лиц старше 16 лет.
0: Про музыку на PFM.

0: 21% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио
2: PFM. Реклама на PFM.
1: На PFM.
3: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл QRX Honda! Мотопарк!
4: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
3: Мотопарк! QRX Honda! Мотопарк!
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина!
4: Все на футбол! 4 мая, 19.30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи. И настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
7: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все!

0: Мосина, 78. Новый дом в Заречье с детским садом. Цена и условия. Звони 33-78-78. Застройщик УЛУС застроили с Урстула. Трайтная
1: декларация на сайте наш.дом.рф. ВИЧ не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
2: Брутальные внедорожники Havail Pro с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. Havail Pro, Корс Групп, Тула, Октябрьская, 316.
3: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
4: Весна. Наконец-то дождались.
5: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Ирина Дубцова в Туле. Я к нему подниму. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19:00. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте. 12+.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Полная стоимость кредита от 12,416% до 16,450% годовых.
9: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
10: А что такое ПВ?
9: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
11: АО «Новая Мыса». Ипотека от ПАО «МТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 57 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470.
14: 250-470.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Эх, если бы молодость знала, если бы старость могла. Помнишь, в детстве ты настойчиво расспрашивал о чем-то взрослого, а тебе отвечали: подрастешь, поймешь. Лично я, когда слышал подобное, думал: а почему нужно так долго ждать? Неужели нельзя просто объяснить? Нельзя, ведь для понимания некоторых вещей нужно обладать опытом, который приходит только с прожитыми годами. И самое неприятное, что порой человек получает заветный опыт только тогда, когда применить его уже не может. Как раз об этом мудрая пословица «Если бы молодость знала, если бы старость могла». По одной из версий, выражение попало в русский язык прямиком из французского. Это слова из эпиграммы писателя XVI века Анри Этьена. Учитывая любовь, которую испытывало наше высшее общество ко всему французскому, неудивительно, что это выражение стало популярно в России. А также неудивительно, что в русском языке появились и свои версии пословицы. «Как бы знал, как помолодеть, знал бы, как состариться». «Ах, кабы молодость мудрой была! Что в молодости посеешь, что в старости пожнешь» и другие.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Вот тебе лайфхак, как можно стать сильнее. Уважай старших и не стесняйся обращаться к ним за советом. А еще береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова на PFM.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». PFM.
2: 12 часов.
1: Первое.
3: Мир. Лайф. На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой.
1: Расскажи про своего героя.

0: «Пегасо-3-5-2».
1: Окошкина!
2: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляют традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
3: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
4: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б.
8: О, Европейский квартал.
9: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.

0: звони 516110. ООО «СС Проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Кадастровый инженер.
2: Да!
1: Проектировщик.
2: Да!
1: Геодезист.
2: Да!
1: Тулземпроект.
2: Да!
3: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. 71-71-71.
4: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь? Когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм? Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 миллионов 50 тысяч рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
1: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250-470. 250-470.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа. Мне 9 лет. Мы со школы как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку. И папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку. И дедушка мой ездил. Он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка. И картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.
1: День!

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 13 часов.
0: Мир. Life.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. Плюс 7-910-412-43-33. Радио PFM.
1: Реклама. Реклама на PFM.
2: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
3: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо.

0: 78-78-78. Застройщик ООО «СЗ Стройресурс Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
1: Окошкина.
2: Кадастровый инженер?
3: Да!
2: Проектировщик?
3: Да!
2: Геодезист?
3: Да!
2: Тулземпроект?
3: Да!
4: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. 71-71-71.
5: Телефон рекламной службы BFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тула, привет, с тобой Лёля Бубнова. Не хочу кошку, не хочу собаку, хочу курицу. В Китае новый тренд. Жители городов в качестве домашних животных заводят именно этих пернатых. Жители китайских мегаполисов отмечают, содержание таких питомцев обходится очень даже недорого. Радуются тому, что курицы понимают и запоминают некоторые слова. И, судя по всему, за эти сверхспособности птиц катают в детских колясках и наряжают в смешные костюмы. Видео о жизни этих питомцев в местных соцсетях уже набрали более 3 миллиардов просмотров. То есть можно назвать это целой индустрией. Так, далеко не все китайские владельцы домашних куриц предпочитают обычных наседок или петухов. Люди на форумах выкладывают фото с породистыми животными и делятся нюансами их воспитания. Многие владельцы рассказывают, как спят рядом со своими домашними курицами, делают для них поводки и подгузники на заказ, извините. Откуда такая любовь, не раскрывается. Но многие владельцы домашних куриц сравнивают их с кошками и собаками. Сходятся во мнении, что пернатые дешевле в обслуживании и меньше пахнут. По некоторым подсчетам, сейчас в Поднебесной около 17 миллионов человек содержат куриц в качестве домашних животных. Следим за развитием событий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости.

0: Радио PFM. Реклама.
1: Реклама
0: на PFM.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
4: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
5: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл, вот Мотопарк!
6: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
5: Мотопарк, вот Мотопарк!
7: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи. И настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
8: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
9: Она опаздывала в аэропорт и улетела в кювет. Он обогнал колонну и попал в колонию. Какой у тебя повод для обгона? Стоит ли он того, чтобы никуда не успеть? Не рискуй напрасно. Помни про жизнь.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Девочки!

0: звони 516110 ООО СС-проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Полная стоимость кредита от 12,416 тысячных до 16,450 тысячных процента годовых.
2: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
3: А что такое ПВ?
2: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
4: АО «Новая мысль». Ипотека от ПАО «НТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 14 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM. Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде. О погоде.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер западный слабый. Вечером без изменений, ясно, без осадков и около 20 градусов выше нуля.

0: Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на PFM.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
4: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
5: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
6: Это

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: радио PFM.
1: Новости на PFM.
2: Тула, привет, с тобой Лёля Бубнова. Дом с привидениями. Хорошая тема для ужастика у костра. Однако ученые умы решили разобраться и найти рациональный ответ. Группа специалистов из Канады поставила эксперимент, цель которого — объяснить человеческий страх перед старыми и заброшенными домами. Принять участие в мероприятии пригласили 36 добровольцев-смельчаков, задачей которых было слушать музыку в специальной комнате. Треки ученые подобрали двух типов – спокойные, расслабляющие и тревожные. А еще в комнате тайно установили динамики, с помощью которых инфразвуком воздействовали на половину испытуемых. Инфразвуком называют звуковые волны, которые человек не слышит, но чувствует телом. Так вот, в финале участники заполнили анкеты, где описали свои ощущения и сообщили, догадывались ли они об инфразвуке. А еще сдали образцы слюны. Так ученые получили данные об их уровне гормона стресса – кортизола. Добровольцы, на которых воздействовали инфразвуком, испытывали больше стресса, чем те, кому инфразвук не включали, независимо от музыкальных произведений, которые они слушали. Но как все это связано с паранормальными явлениями? Ученые поясняют, в старых зданиях велика вероятность присутствия инфразвука, особенно в подвалах, где старые трубы и вентиляционные системы создают низкочастотные вибрации. Поэтому люди чувствуют себя там некомфортно. А легенда о призраках столетиями пытались объяснить этот самый дискомфорт. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио
1: PFM. Реклама на PFM.
0: На PFM.
2: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
3: Сервис Максим. Приглашаем водителей на любом авто.
4: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
5: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: Пушкина, 78. Новый дом в Заречье с детским садом. Цена и условия. Звони. 33-78-78.
1: Застройщик УЛУС застроили ресурс Тула. Трайк на декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
4: ООО «Политек Пайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
5: Брутальные внедорожники «Хавейл Про» с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. «Хавейл Про», «Корс Групп», «Тула», Октябрьская, 316.
6: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.
7: Нарисуй.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Сегодня у нас в гостях твердые и мягкие знаки. Некоторые исследователи считают, что раньше, в старославянском и древнерусском языках, они были полноценными звуками и читались как «ер» и «ерь». Соответственно, в древнерусской письменности не было пробелов. Слова отделяли друг от друга тем самым знаком «ер». Когда пробелы все-таки начали использовать, твердый знак еще какое-то время ставили в конце слов, которые оканчивались на согласные буквы. Мягкие и твердые знаки, какими мы их сейчас знаем, были описаны недавно в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в 1894 году. Кстати, советский писатель, лингвист и филолог Лев Успенский подсчитал, что на печать твердого знака до реформы русской орфографии 1918 года ежегодно уходило около 8,5 миллионов страниц. В своем исследовании он назвал твердые знаки, цитирую, «никчемными бездельниками, которые ровно ничему не помогают». Да, непростая судьба у героев нашей сегодняшней программы. Насчет необходимости мягкого и особенно твердого знаков до сих пор ведутся жаркие дискуссии. При этом, обрати внимание, в конце слов твердый знак используют до сих пор. Чаще всего при создании брендов, солидность которых нужно обязательно подчеркнуть.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова на PFM.

0: Ты слушаешь
1: Радио
0: PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаешь первый интернациональное радио. BFM.
1: 15 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91,7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
2: Реклама на PFM.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.
6: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
7: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
9: Окошкина.
10: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи. И настоящий праздник. Вперед за Тулу. Вперед за Арсенал. Билеты в кассах центрального стадиона.
11: Привет! Решил, куда поступать?
12: Да уже неделю голову ломаю.
11: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
12: Круто! А как подать документы?
11: Запоминай телефон 8 800 700 706.
13: Кадастровый инженер.
14: Да!
13: Проектировщик.
14: Да!
13: Геодезист.
14: Да!
13: Тулземпроект.
14: Да!
15: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71 71 71 71.
16: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 миллионов 50 тысяч рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
2: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250 470 250 470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: на PFM.
1: Популярность поездок в Азию растет. По данным российского исследования, перед майскими праздниками в 2026-м почти 40% бронирований на сайтах авиакомпаний и агрегаторах пришлось именно на азиатские направления. Давай разбираться. С тобой Лёля Бубнова. Привет! В начале апреля 2026-го трафик желающих куда-то улететь вырос в 5 раз по сравнению с началом года. По результатам исследования, которое провели российский оператор сотовой связи и онлайн-сервис по поиску и продаже авиабилетов, на Азию пришлось аж 37% всех бронирований. Чуть конкретнее по направлениям. Кроме Вьетнама, российские путешественники активно рассматривали перелеты в Токио, Шанхай и Пекин. Про ценник. Самым дорогим приобретенным билетом оказался билет на рейс в Токио. Его стоимость составила 89 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались перелеты в Петербург и Казань. Здесь стоимость составила примерно 9 тысяч рублей. Больше про отдых и не только в других выпусках. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: PFM.
1: Реклама. Реклама. Реклама на PFM.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: 78-78.
1: Застройщик УЛУСа застроили с Урсула. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
3: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
4: Полная стоимость кредита от 12,416 до 16,450% годовых.
5: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
6: А что такое ПВ?
5: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
7: АО «Новая Мыса». Ипотека от ПАО «НТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: на PFM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет! За рулем Андрей Богданов. Отправляемся в путь. Поехали! Пермские ученые с помощью программы прогнозируют пробки на дорогах. Назван лучший период для выгодной покупки нового авто. Пермские ученые с помощью программы прогнозируют пробки на дорогах. Она собирает информацию с уличных комплексов фото- и видеофиксации, обрабатывает ее и предсказывает появление заторов. Программа оценивает вероятность образования пробки в среднем за 20-40 минут до того, как она успеет сформироваться. Новая программа будет полезна и для дорожного ремонта или строительства. Она позволит оценить, где необходимы дополнительные полосы или развязки, и нужно ли иначе настроить светофор, чтобы минимизировать риск аварии и избежать перегрузки дорог, пишет российская газета. Самым лучшим периодом для выгодной покупки нового автомобиля в России считается весна и начало лета. Об этом газете «Известия» сообщили эксперты. По словам специалистов, в это время благодаря меньшему ажиотажу появляется возможность рационально подойти к выбору машины, обсудив с дилером все условия. В этот период также можно получить подарки при покупке, например, комплект шин, ОСАГО, каска и бесплатное техобслуживание. Главное все же, чтобы эти подарки не оказались включенными в цену авто. Наша поездка завершилась. С вами был водитель Андрей Богданов. До встречи в эфире и на дорогах.
0: Автотема.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 16 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: Драйв. На 91.7 FM в Туле. В Сочи.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио PFM. Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде. О погоде.
2: Яндекс.Погода сообщает, сегодня вечером в Туле солнечно, без осадков и плюс 20 градусов. Давление нормальное, ветер западный слабый. Завтра в городе солнечно, без осадков и плюс 25.

0: Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на PFM.
1: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
2: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
5: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
6: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл Royal Enfield! Мотопарк!
7: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
6: Мотопарк! Royal Enfield! Мотопарк!
8: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Тула, привет! С тобой Лёля Бубнова. Коллеги, а приходите завтра на работу в шортах. Фраза, которую многие просто мечтали бы услышать, а услышали ее японцы. Если уж быть совсем точной, офисные сотрудники страны восходящего солнца. Дело в том, что так местные власти планируют сэкономить в жару на электроэнергии. Сначала разрешили не приходить на работу в пиджаках, потом предложили снять галстуки. Дальше поинтересовались они, будет ли удобнее сидеть в офисе в поло. Теперь уже прямо настаивают на шортах. Подобные мероприятия – часть проекта, который аж в 2005-м запустило японское министерство экологии. Движение получило название «Холодный бизнес». Подразумевается, что нужно снижать пользование кондиционерами. Одними из первых на инициативу откликнулись японские чиновники. Многие из них уже выходят трудиться в шортах. Кстати, по результатам недавнего исследования, позавидовали бы японским сотрудникам, вероятно, только 8% россиян, работающих в офисе. Именно такой процент опрошенных сказали, что в их компании действует строгий дресс-код для сотрудников. У 38% опрошенных россиян более мягкие требования. В офисе их просят просто придерживаться делового стиля в одежде. Большинству опрошенных россиян и вообще повезло. 54% работают в компаниях, где нет дресс-кода для офисных сотрудников. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ, превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и успеваешь сказать только «мама».
2: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен, не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
3: ООО «Политек Пайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
4: Брутальные внедорожники «Хавейл ПРО» с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. «Хавейл ПРО», «Корс Групп», «Тула», «Октябрьская 316».
5: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
6: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы PFM в Туле.
8: 250 470.
7: 250 470.

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова» в честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 17 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM. Радиоканал «Радиогигант» для слушателей старше 12 лет. О погоде. О погоде.
2: Яндекс.Погода сообщает, сегодня вечером в Туле солнечно, без осадков и плюс 20 градусов. Давление нормальное, ветер западный слабый. Завтра в городе солнечно, без осадков и плюс 25.

0: Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на PFM.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл Honda? Мотопарк!
2: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
3: Мотопарк! Honda! Мотопарк!
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
10: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: себя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина. Это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской, 322. Телефон 571-00.
1: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тула, привет! С тобой Лёля Бубнова. Практически у каждого пятого городского жителя в России есть жилье и за городом. Про дачу в ближайшие пару минут. Итак, 19% опрошенных жителей городских поселений сказали, что являются счастливыми обладателями жилья загородного типа, пригодного для проживания круглый год. Еще 19% могут похвастаться дачным домом для сезонного проживания. У каждого девятого городского жителя в России есть за городом земельный участок. 52% опрошенных ни дачи, ни загородного дома, ни своего участка земли не имеют, а 2% не имеют, но арендуют. Это результаты исследования, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. А кто что делает у себя за городом? Большинство, а именно 61% городских жителей, у которых есть дача, загородный дом или свой участок земли, выращивают там сельхозпродукты для семейного потребления. 27% наводят красоту, сажают цветы, разбивают клумбы и газоны, делают пруды и прочие декоративные сооружения. 22% используют загородное пространство преимущественно для развлечений и отдыха. Пока на этом все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.

0: Радио
1: PFM.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Реклама на PFM.
4: ООО «Политек Пайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
5: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
8: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Полная стоимость кредита от 12,416 до 16,450% годовых.
10: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий», без ПВ и поставки 14,4% годовых.
11: А что такое ПВ?
10: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
12: АО «Новая Мыса». Ипотека от ПАО «НТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Сила слова на
1: ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Так уж повелось, что во всех языках есть заимствованные слова. Русский подарил миру многое, но и сам в долгу не остался. В этом выпуске про японские слова в великом и могучем. Васаби, карате, якудза, ниндзя, судоку, дзюдо, гейша, аниме, оригами и так далее. С этими словами все понятно. А как насчет караоке, где «кара» дословно можно перевести с японского как «пустой», а «оке» — «оркестр». В языке жителей страны восходящего солнца иероглифы по отдельности обозначают одни слова, а если их соединить, обретают новые значения. Как, например, и в случае с «цунами». Слово состоит из двух иероглифов — «залив» и «волна». А вот еще слово «вата». Правда, с ним все не так однозначно. Исследователи разделились аж на три лагеря. Одни считают, что оно пришло к нам из немецкого, другие — за французское происхождение ваты. Западноевропейские варианты образованы от похожих слов, означающих что-то вроде «гусиный пух». А третья группа ученых утверждает, что это слово японское, так как в этом языке есть иероглиф, который так и произносится — «вата». Есть у нас с японцами просто очень похожие слова. Например, «бабушка». В Японии это «баба». Наш сокращенный вариант звучит почти так же – «баба». А еще нельзя не упомянуть о русских словах, которые жители страны восходящего солнца используют в своем языке. Самые очевидные – борщ, матрешка, печка, пирожки. А также, лично для меня, довольно неожиданные – норма, икра и комбинат.
0: Сила слова!
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: радио
1: PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
0: На радио PFM.

0: Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 18 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
2: Реклама на PFM.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. Хавейл Про, Корс Групп, Тула, Октябрьская 316.
6: Ирина Дубцова в Туле. Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
7: Мотопарк! Мотопарк!
8: Нужен квадроцикл «Аводес»?
7: Мотопарк!
8: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
7: Мотопарк! «Аводес»! Мотопарк!
9: Привет! Решил, куда поступать?
10: Да уже неделю голову ломаю!
9: Не сомневайся! Поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
10: Круто! А как подать документы?
9: Запоминай телефон 8 800 700 706.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина!
12: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД. Девочки!

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: новости на PFM.
1: Тула, привет! С тобой Лёля Бубнова. Не хочу кошку, не хочу собаку, хочу курицу. В Китае новый тренд. Жители городов в качестве домашних животных заводят именно этих пернатых. Жители китайских мегаполисов отмечают, содержание таких питомцев обходится очень даже недорого. Радуются тому, что курицы понимают и запоминают некоторые слова. И, судя по всему, за эти сверхспособности птиц катают в детских колясках и наряжают в смешные костюмы. Видео о жизни этих питомцев в местных соцсетях уже набрали более 3 миллиардов просмотров. То есть можно назвать это целой индустрией. Так, далеко не все китайские владельцы домашних куриц предпочитают обычных наседок или петухов. Люди на форумах выкладывают фото с породистыми животными и делятся нюансами их воспитания. Многие владельцы рассказывают, как спят рядом со своими домашними курицами, делают для них поводки и подгузники на заказ, извините. Откуда такая любовь, не раскрывается. Но многие владельцы домашних куриц сравнивают их с кошками и собаками. Сходятся во мнении, что пернатые дешевле в обслуживании и меньше пахнут. По некоторым подсчетам, сейчас в Поднебесной около 17 миллионов человек содержат куриц в качестве домашних животных. Следим за развитием событий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Реклама. Реклама. Реклама на PFM.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
4: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
5: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляют традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.

0: звони 51-60-110. ООО «СМЛ». Проектная декларация на сайте nasa.com.rf.
1: Кадастровый инженер.
2: Да!
1: Проектировщик.
2: Да!
1: Геодезист.
2: Да!
1: Тулземпроект.
2: Да!
3: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. 71-71-71.
4: Телефон рекламной службы BFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 19 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.
2: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33. Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина! Весна, наконец-то дождались.
3: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б. ООО «Европейский квартал».
6: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл Лонсин? Мотопарк!
7: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
6: Мотопарк! Лонсин! Мотопарк!
8: Ирина Дубцова в Туле.
9: Я к нему подниму.
8: Чувственные хиты, новые песни, яркие эмоции. 12 мая, 19 часов. Городской концертный зал. Подробности на официальном сайте 12+.
10: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 2027 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
11: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
13: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250 470 250 470.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Радио
1: PFM. Про музыку на PFM.
2: В этом выпуске про свежий взгляд на хиты. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Начнем с песни «Желаю тебе». В 1988 в Калининграде певец, композитор и поэт Игорь Саруханов смотрел по телевизору легендарную программу «Утренняя почта». Тогда на горячую линию дозвонился 3-летний мальчик, который сказал: «Я своей маме желаю из 1000 игрушек одну, самую мягкую». Эта фраза произвела на Игоря Арменовича неизгладимое впечатление. Он выключил телевизор и буквально за 15 минут написал песню, в итоге ставшую классикой. Через 38 лет певица Кая выпустила кавер на нетленное произведение. Освежили саунд, проявив уважение к первоисточнику. Двигаемся дальше. Теперь про дуэт диджей Smash и диджей Венгеров с треком «Love and Pride». Это реверанс в сторону 80-х, кавер 2017 года на классическую работу 1984-го английской группы King. Режиссер клипа Леонид Колосовский рассказывал, цитирую: «Сценарий придумал диджей Smash, но он был очень навороченным, что не укладывалось ни в сроки, ни в бюджет. Съемочной группе пришлось поработать над адаптацией. На мой скромный взгляд, у них получилось». Эти и многие другие клипы – новинки и проверенные временем хиты в нашей программе «Клипотека PFM» по пятницам ровно в полночь на телеканале «Продвижение». Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До встречи в телеэфире для лиц старше 16 лет.
1: Про музыку на PFM.

0: Реклама на Пи-ФМ.
1: На Пи-ФМ.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. Хавейл Про, Корс Групп, Тула, Октябрьская, 316.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
7: ООО «Политек Пайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70 23 34 70 23 34. Девочки!

0: звони 516110. ООО СС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Полная стоимость кредита от 12,416 до 16,450% годовых.
2: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
3: А что такое ПВ?
2: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
4: АО «Новая Мыса». Ипотека от ПАО «НТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы BFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе и тоже организовать там хор, если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: слушаешь первое, интернациональное радио. BFM.
1: 20 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио
2: PFM.
3: Реклама на PFM.
1: На PFM.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
7: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
9: Так, скальпель, начинаем операцию.
10: Но у вас же нет диплома хирурга.
9: Тихо, все пройдет хорошо, я уверен. Нужно просто немного повернуть. Нет, только не это!
11: Управление автомобилем без прав – это как операция без диплома. Не рискуй жизнями.

0: звони 51-60-110. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте наш.ру.р.
1: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250-470. 250-470. И пусть

0: висит.
1: Между нами своя атмосфера из дейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.
2: Кто ты? С чужими глазами напротив. Застыл, как на фото, злость и вина. Свели скулы нам, а мы с тобой.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На PFM.
2: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ, превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и успеваешь сказать только «мама».
4: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен, не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
5: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. Хавейл Про, Корс Групп, Тула, Октябрьская 316.
6: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 21 час.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91,7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио
2: PFM.
3: Реклама на PFM.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
8: Кадастровый инженер?
9: Да!
8: Проектировщик?
9: Да!
8: Геодезист?
9: Да!
8: Тулземпроект?
9: Да!
10: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. 71-71-71.
11: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470.
12: 250-470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: ПИ-ФМ. Реклама на ПИ-ФМ.
1: На ПИ-ФМ.
2: Привет! Решил, куда поступать?
3: Да уже неделю голову ломаю!
2: Не сомневайся! Поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
3: Круто! А как подать документы?
2: Запоминай телефон 8 800 700 706.
4: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляют традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
5: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
6: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Полная стоимость кредита от 12,416 до 16,450% годовых.
9: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
10: А что такое ПВ?
9: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
11: АО «Новая Мыса». Ипотека от ПАО «НТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250-470. 250-470.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 22 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 91,7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио
2: PFM. Реклама.
1: Реклама
2: на PFM.
3: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
1: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы PFM в Туле. 250 470. 250 470.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
2: 23 часа.
1: Первое. Мир. Лайф.
2: Драйв. На 91,7 FM в Туле. Такие.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM.
3: Реклама.
4: Реклама.
3: Реклама на PFM.
5: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
6: Телефон рекламной службы PFM в Туле 250 470 250 470.

такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.
2: Эй, ты,

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Радио PFM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
1: 223 62 35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты слушаешь Первое интернациональное радио. PFM.
2: 2 часа.
1: Первое. Мир. Лайф.
2: На 91.7 FM в Туле.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM. Радиоканал «Радиогигант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-71-00507. Выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 17 августа 2018 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Можно терять тебя, губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я,
1: это не я,
0: это кто-то за меня.

0: Радиоканал PFM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Наши глаза зажегся год.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое, интернациональное радио. BFM.
1: 3 часа.
0: Мир. Лайф. Драйв.
1: На 91.7 FM в Туле.